тальничек гатертенге чеча хота селени хота селени балифа хангие мерло салатин шкриво чагеле котчиг спрег ланярца говергер хери шандончен агов хачре гонл не гре